точки, словно соль звезда. И вода студеная чернее, чище смерть соленее беда. И земля правдивее и страшнее, и земля правдивее и страшнее. Умывался ночью на дворе, твердела грубыми звездами, звездный луч, как соль на топоре. Стынет бочка с пола.